0: Я в Руссо. Ну, ты стыд по графике, ты тот на Сибирь. Как ты чего графике, ты лед у манипер. Ты тебя не мать, уже претензий коллекцион. Ты как ты капал, не капал, не хочешь мне. Ты тебя не мать, претензий коллекцион. Как ты капал, не хочешь мне. Не хочешь мне, не хочешь мне, не хочешь мне.
1: Статуто all'ordine, non vai che dire, né via partire.